0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, Rebiturici, Comitetul Radio Record, care este conectat alături de noi la această oră super matinală, este ora 7 fix. Da, cunosc că multă lume deja este la muncă, de la 5 dimineața, de la 4 dimineața, cineva acum o oră și a început jobul. Dar cert este faptul că noi vă capere de la 7 venim să vă ținem vouă companie până la ora 11 și vrem să știm cui ținem noi companie, ca să vedem pe unde vă aflați, cât de mult sunteți conectați la ora asta matinală. Facem prezența în Telegram, exact ca la școală, deschidem catalogul, a început ora care durează 4 ore, da? Sau lecția care durează 4 ore. Și în așa mod să vedem cât sunteți voi conectați la acest moment. Așa, vedem că în catalog Alexandru Dobreutras Belț se înseamnă, da, în catalog. Vania, bună dimineața, se înseamnă. Alina Dobreutra Ribitulici, Snova Sreda, Sema Tlecinova Năstrăiene, Icaroșova Diniocica, Chilicchi, Privietichi, Inimioare și un soare. Apropo de soare, astăzi se anunță așa până pe la 11 cam soare, după care se va mai înora și spre seară va mai țârțăra așa, ușor, ușor, ușor. Juleca, bună dimineața!
1: Dobro utro, Victor! Dobro utro, banda! И доброе утро всем тем людям, которые уже уехали на работу. Потому что, конечно, вы делаете благое дело, особенно для тех, кто ищет утром парковку, как этим утром делала я. Очень сложно было найти, я сделала несколько кругов и по итогу припарковалась тоже неудачно, поэтому придется перепарковывать. Но тем, кто уже проснулся и уже где-то в пути, вам особенный привет, особенное доброе утро. Так держать.
0: Da, iată, cu parcarea e mai dificil așa pe aici colo, de aia, prieteni, dimineața, după prima intervenție, pregătim o cafeluță și ieșim afară ca leoparzii, da, stăm așa, privim să iasă vreo mașină din parcare și un repejor așa să intrăm, da, ca să nu mai apară întrebări careva.
1: Vânăm în
0: Juleca,
1: loc.
0: Dar mie mi se pare sau asta e o glumă ceva? S-o bate soarele așa? Sau nu? Aici în TikTok, așa? Pregătesc TikTok-ul. Mă, am buzele cam prea roșii. Платон de la ora 15.
1: Это Кристина оставила тебе загадку, чтобы ты немножко помучился, да разгадал, как снять этот фильтр. Кстати, ты знаешь, вот ты говоришь красные губы, а у меня с утра было просто красное лицо, которое горело так, что я просто не знала, как остановить этот феномен. Ты знаешь, что у меня вот утром произошло? Вот такой неприятный на самом деле случай. Он никак не связан с Кристиной и никак не связан с ТикТоком или с Платоном в том числе. Связано на самом деле с пешеходами. Вот. Я ждала приехать и рассказать вам эту историю, потому что я очень-очень стрессанула утром, да. Вот, хотя я человек стрессоустойчивый, но я впервые за долгое время открыла окно, чтобы что-то выкрикнуть. Да. Когда ты последний раз такое делал?
0: Нафиг уташа чего.
1: Вот, а я вот, ну, я даже не помню, когда последний раз я такое делал.
0: На чьей интерсекции?
1: Значит так, дело было по Межтюрманоле.
0: Стай, шаун пик.
1: Недалеко от... Так, ну что ты ищешь, что-то там ищешь.
0: Это было где?
1: Это было по улице Межтюрманоле, там, где находится строительный магазин Супротен.
0: Да.
1: Я ехала себе спокойно, по правилам, до 60, но, значит, там достаточно много пешеходных переходов, да, для людей, но также есть, значит, вот пешеходные переходы, буквально там 50-100 метров, остановка троллейбусная, да, часто такое. Так вот, я еду себе, проехала пешеходный переход, как вдруг... Из автобуса или троллей, автобус был, из автобуса, который остановился на остановочке, спереди автобуса, выбегает мальчик, ну мальчик, мужчиной не назвать, его, наверное, до 20 лет максимум было, в наушниках. И делает он это прям, выбегает оттуда, понимаешь? А я-то проехала уже пешеходный переход, И это, конечно, меня очень сильно испугало, потому что я, соответственно, затормозила. Конечно, я, как нормальный водитель, успела это сделать, но это было очень... И при этом он остановился и стоит, и смотрит. И вот так медленно достает один наушник, потому что он был с двумя наушниками, медленно и так мне головой, мол, ну, что... Что хочешь? Что хочешь? Я впервые открыла окно и просто выкрикнула. Говорю, никогда нельзя проходить перед автобусом. Нельзя! Нельзя выходить из первой двери и выходить перед автобусом. Водитель, может быть, к этому не готов. Ну и ладно, я успел затормозить. А вот кто-то другой не успел бы затормозить. И что? Чем бы все закончилось? Нет, самое интересное, знаешь что? Что после этого он так медленно продолжил свой путь, словно...
0: Да, да, а эти интро мандре шурголю. Да, как кто боробо, а то фак пыне ла урмаша.
1: Да, так, и у меня сразу был вопрос, я хотела ему еще раз выкрикнуть, но думаю, ладно уже. И просто он уже надел второй наушник. Так он еще и в наушниках, понимаешь? Я не понимаю, вот так же медленно он не мог выйти за автобус, и также медленно перейти дорогу. Чего же он, когда, значит, перед автобусом он решил пробежаться, а тут, после чего я остановилась с таким, так скажем, юзом, то он решил медленно продолжить свою дорогу. Вот
0: эту... Ну, мата, уйти, аша ситуация-то, despre care zici tu. Tu ai reușit, cineva nu reușește. Știi, și se întâmplă ceea ce... Doamne, șoferi, pietoni, știi? Se întâmplă atât de des accidente, incidente cu astfel de situații, după care îți strici viața tu și se strică viața altei persoane. Exact. Prieteni, auziți foarte bine.
1: Переходить дорогу нужно по всем правилам. Тем более 50 метров до этого там зебра. Ну неужели ты не можешь? Ты молодой, тебе до 20. Ну сделай...

0: Слонарь and Абрамцова.
1: I Can't Wait. Именно так назывался предыдущий трек, и он прям отображает наше состояние с Виктором. Мы тоже не можем уже дождаться ваших комментариев, которые вы оставите в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Если ты прямо сейчас слышишь это, то залетай, пиши нам комментарии, рассказывай, как началось твое такое бодрое утро среды, что нового и, в принципе, какие планы на сегодняшний день. Я вообще планировала эту среду провести думала, может, немножко отдохну, может, как-то получится немного позагорать. Но синоптики, к сожалению, разочаровали меня прям очень, потому что если сейчас показывает такое легкое солнышко, а к 8-9 оно будет еще, выглядывать из-под облаков, то начиная с 9 часов прям очень облачно будет, солнца сегодня не будет видно, поэтому если у кого-то, как и у меня, были планы немного позагорать, полежать под солнышком, к сожалению, эти планы сегодня не удастся реализовать.

0: Колонарь энд Абрамцова.
1: Ну а мы возвращаемся к нашему любимому занятию. Давайте зачитаем ваши утренние комментарии. Кстати, призываем вас сделать это не только в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова, а также залетайте в наш ТикТок. Там вы нас можете не только услышать, но еще и увидеть. Наконец-то посмотреть, как выглядят те двое, которые будут вас по утра, которые заряжают вас позитивной энергией и каждый раз реагируют на каждый ваш комментарий. Лилиана пишет нам: «Кретка песте тот Виктор ярала ашквала, калателя неш прима банка дела профа, чей май бунь, чи прима банка перындулден мишлок, чей май рей». София субконтролл профи.
2: Ой, не окей, ла профессор, да-да-да.
1: Няца банда сёзи, реучит и тетрор, аша. Так, я как понимаю, вы считаете, что я была достаточно...

0: первую парту. Я думаю, она это сделала с мыслью, чтобы я была более старательной, потому что во мне был большой потенциал, но из-за каких-то своих убеждений я боялась проявлять его. И когда она меня посадила в первую банку, кстати, это первый парту, да, то это и как раз таки случилось. Я стала более активной во время уроков, более активно участвовать, и вот видишь, мне это пошло на пользу.
1: Сейчас я иду за радио.
0: Представляешь?

Есть у нас комментарий от Андрея Владимировича. Доброе утро, банда! Всем отличного настроения и продуктивного дня. Спасибо большое. Есть у нас еще один комментарий, который оставили по катушке. Говорят, самый лучший город на свете. Кишинев, доброе утро! Всем по катушкам большой-большой привет. Здесь мы встречаем рассветы, провожаем закаты. Здесь мы слушаем наше любимое радио, Радио Рекорд на волне 107.9. Радиоведущие, большое вам спасибо за бодрящее каждое утро. По скрипту. Фото оригинальное на

0: piesă de fundal și ușor, ușor, atenție maximă.
1: Все верно, говорит Виктор. Прямо сейчас для вас прозвучит гороскоп, и точнее для всех знаков зодиака. Поэтому слушайте внимательно и не забывайте, во-первых, пользоваться этими советами. Да, не просто прослушали и вот пропустили мимо ушей, а имплементируем в жизнь все эти советы. Иначе для чего мы каждый день это делаем? Ну что, друзья, если вы готовы, то давайте начнем. Гороскоп на сегодняшний день, на 22 июня. Овны, если вы хотите посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей, иначе будут у вас проблемы. Тельцы, вам не стоит тратить много сил, чтобы нравиться всем окружающим, вы же не денежка, тельцы, поэтому сегодня отставьте идею нравиться всем, будьте собой и получайте удовольствие от этого дня. Близнецы, сегодня вам стоит планировать лечь спать пораньше, ожидается утомительный день, да и в принципе ваш организм давно дает вам сигналы, которые вы, к сожалению, почему-то игнорируете, поэтому сделайте сегодня побольше свободного времени для того, чтобы отдохнуть как следует. Далее у нас знак зодиака Рак. Звезды советуют вам поменьше сравнивать себя с кем-то. Во-первых, вы просто делаете себя хуже и никак не двигайтесь дальше. Сделайте перерыв между критикой. Стоит просто дать себе немножко побыть собой и ни с кем себя не сравнивать. Львы, у вас сегодня личный день независимости от проблем и людей. Вы сегодня будете немножко как-то пытаться абстрагировать себя от всех окружающих. Но, тем не менее, у вас это получится. Обязательно получится. Скорпионы в этот день... Так, подождите, стойте, мы пропустили, кажется, Деву. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие, поэтому сегодня, даже если у вас нет нужды задерживаться на работе, вам захочется именно это сделать. Весы, вам пора в открытую сказать, кто и что вас бесит, что не устраивает. Сегодня вообще день откровений для весов. Смело можете это делать, потому что звезды вам, наоборот, вас даже будут подталкивать к тому, чтобы вы наконец-то все и всем сказали в лицо. Скорпионы, этот день точно окажется для вас очень хорошим. Почему? Потому что у вас сегодня очень подвязанный язык, и сегодня на любой вопрос вы найдете нужный ответ. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Вообще звезды рекомендуют отойти немножко от онлайна стрельцам и проживать момент в офлайне. Козероги, вам стоит удовлетворить вашу жажду приключений каким-то безобидным способом. Если вам давно что-то хотелось попробовать, может, новое хобби, может быть, вы давно мечтали о каких-то часах, телефоне, ну, что-нибудь, сделайте что-то приятное для себя. Вот что рекомендуют вам звезды на сегодняшний день. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Хотя бы отвлечься от текущих проблем, стоило бы себя побаловать чем-то вкусным. Поэтому звезды рекомендуют водолеям сегодня провести вечер на кухне, приготовить какой-то вкусный ужин для двоих и вечер провести рядом со своей второй половинкой. Ну а к завершению рыбы, вам не стоит позволять настроению меняться так же резко, как погоде за окном, поэтому не ведитесь на свою эмоциональность, задайте себе, знаете, сигнал о том, что так, эмоциональность отставить, мы пытаемся быть стабильными и обязательно день сложится хорошо. Ну что, это были все знаки зодиака, был гороскоп. Если вдруг кого-то пропустила, хотя не думаю, напишите мне об этом, и я обязательно вам расскажу, что предназначено для каждого знака зодиака. Ну а кроме этого, я напомню вам, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.
0: Suntem deja la finalul orei 7, prima oră de parcă nici n-a mai fost, acum am spus bună dimineața și primele mesaje din Telegram, dar deja jumătate de minut până la ora 8 fix, va fi o oră tare interesantă, eu deja am o idee, dar haideți să vină jingle de ora exactă și let's go!

0: Настраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance лето. На рекорде.

0: На рекорде.
1: Пам-пам-пам. Ну что, друзья, давайте начинать играть, потому что 8 часов 24 минуты, и у нас игровой час в самом разгаре. Для того, чтобы с нами сыграть, вам нужно дозвониться до нашей студии по номеру 0786-0179. Мы сегодня играем в «Фараффирмате». Это та самая игра, где вы должны следить за тем, что вы говорите, и исключать из своего разговора запретные слова, а именно слово «да» и слово «нет».
2: Această oră e cupla sare de produs alături de noi, echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră. Ei bine, finalistul numărul 5, de nu greșesc, astăzi îl vom identifica, dar pot să verific să nu fie vreo eroare. 1, 2, 3, da, luni și marți am avut câte 2 finaliști, astăzi putem identifica 1 sau, de ce nu, 2, 3, câte runde jucăm.
1: Nu, посмотрим, кто справится с заданием для начала, потому что все-таки мы знаем по опыту, что это не так легко, как кажется. Поэтому мы и призываем вас обязательно дозвонитесь до нашей студии и испробуйте, испытайте это на своей, на своем, да, собственном примере, каково это дозвониться до эфира и в эфире вместе с нами играть. Потому что со стороны это может казаться достаточно легкой затеей, но воочию это совсем, совсем другое дело. В тот момент, когда вы дозваниваетесь и говорите с нами по телефону, когда мы вам задаем вопросы, это совсем другое чувство, поэтому, пожалуйста, мы вас ждем.
2: Няца! Алло!
3: Да, да, няца.
2: Da, bună dimineața, mersi foarte frumos. Deja ați pierdut o zi bună.
1: Vai de mine, cel mai scurt joc a fost. Cel mai scurt joc în istorie.
2: Deci jocul începe fix în momentul când deschidem linia telefonică. Chiar dacă Iulia mai poartă un monolog sau eu, dar suntem în emisie directă și deja primele cuvinte sunt contabilizate acolo. 078 60179. Nu știu, cred că jocul ăsta e legendar, va fi la noi cu
1: afirmațiile, da, deci, noastre. Cât nu ai juca, vreau să zic că nu, regulile nu se mai rețin minte de cei care joacă, pentru că de fiecare dată e exact același lucru. Deci, alo, bună dimineața. Da, bună dimineața. Deci, odată ce ne sunați, odată ce vă zicem alo, bună dimineața, gata, jocul a început.
2: Așa este, simplu de tot, chiar dacă am zis, noi mai vorbim, puteți calcula că aceste monologuri de vreo 15 secunde sunt deja în favoarea voastră, aveți mai mult timp contabilizat și puteți avea șanse mai mari de câștig. 078-60-179.
1: Hai să vedem cine e pe fir, bună dimineața!
2: Alo!
3: Alo!
2: Bună
3: Alo!
2: Dimineața!
3: Доброе утро, куметри.
2: Куметри, а я слушал эмиссию де мадевреме, да?
3: Конечно.
2: Да, и как крези? Чине аре пробабилитатя бай маре са фие куметру ла чине?
3: Я подозреваю, тебе, Витя, придется с калачами к Юле приходить.
2: Ё?
1: Ну да. Да, все именно так сложилось, я поэтому этого и жду. Все так и сложилось. А у вас, кстати, есть куметри? У вашей пары? Я знаю, что у тебя есть жена.
3: Есть,
1: даже
3: есть.
1: Двое детей, поэтому рассказывай, есть ли у вас куметри?
3: Есть, конечно, Мульт? Обязательно.
1: Сколько пар?
3: 4.
1: И ты каждой паре ходил с калачами?
3: Пришлось, Юлька.
1: Так, а что еще обычно? Вот расскажи, как это происходит.
3: Ну, как у всех, наверное.
1: Калачи? Еще что-то ставят на калачи?
3: Я не приверженец, на самом деле, вот подобных традиций, но у меня супруга любит все вот эти моменты. Она у меня организатором всего этого была.
1: То есть вот эти подарочные сеты не ты организовывал?
3: Совершенно верно. И я тебе скажу, что когда нас приглашали в куметры, она у меня тоже безотказно соглашалась на все мероприятия подобные.
2: Нас рефузат пеними?
3: Верно.
2: Адика, тоц, который вин, что вы яу де куметры, вы и ла тоц мерджец?
3: Обычно я говорю, дорогая, подумай.
2: Ну, а
3: вот
2: ответ, Йоан,
3: давай, пошли.
2: Ну, луați decizie comună?
3: Пытаемся, но это редко выходит.
2: Пытаешься ты?
3: Я пытаюсь направить на путь верный.
1: На путь истины, да? Показываешь кошелек,
3: верно,
1: говоришь,
3: верно.
1: Дорогая, не надо, хватит, стоп, нет.
3: Вот именно так, Юлька.
1: Ну, я как понимаю, тебе еще ни разу не удавалось.
3: Все верно.
2: Александр,
3: это очень сложно.
2: Ну, crezi, eu când spun cuvântul verticalitate, ce urmează?
3: Care cuvânt?
2: Verticalitate.
3: Без понятия.
2: Sau dacă spune în emisie cuvântul seriozitate.
3: Vine după asta publicitatea?
1: Da! Молодец!
2: Te felicităm, Alexandru, dăm publicitatea, iar tu ești finalist astăzi.
3: Ia, mersi mult.
2: O zi bună, pa, pa!
1: Ciao! Hai!
3: Ciao.
1: Vine, vine publicitatea acolo, da?
0: Dance Radio Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Vara premii

0: Sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
3: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
5: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshop.multcell.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
9: Рекорд. Рекорд Dance Лето.

0: aspecte sunt favorizate. Acesta este horoscopul zilei de miercuri 22 iulie, iar noi ușor-ușor deja trecem în ora de joc, joc clasic al zilei de miercuri. Și acolo ne așteaptă...
1: Максим, din trei cuvinте. Да, как-то я не слышу энтузиазма в твоем голосе. Виктор, тебе же вроде уже нравилось, снова нравилась эта игра. У тебя она снова стала получаться. Вот, я уверена,

0: одну минуту. Не знаю, сможет ли кто-то сделать больше 8 слов, но тот рекорд, который мы с Аней поставили, мы это сделали как настоящая команда, и я очень рада, что у нас это получилось. Надеюсь, и сегодня получится с кем-то из вас, поэтому обязательно дозванивайтесь и давайте сыграем. Но сначала поприветствуем новый час 9.00.
1: Această oră este alături de partenerul Max Auto, oră ce a conținut plasarea de produs. Ca de obicei.
2: Dance Radio. Record.
0: А вот сейчас точно 9.00 несколько секунд. Добро пожаловать в новый час, новый игровой час. Максим Дентрей Кувинти для вас. Кстати, там очень много слов в нашей коробочке такой замечательной, волшебной, я бы сказала. Так что не переживайте, слов хватит всем. Главное, чтобы у вас было желание, главное, чтобы у вас была инициатива дозвониться до нас и сыграть. И наши телефоны уже звонят, это меня безумно радует, молодцы. Молодцы, оперативно в этот раз. Но сыграем мы с вами уже со следующего выхода, примерно в 9 часов и 22 минуты. Примем первый телефонный звоночек. И даже если сейчас обе линии заняты, я вас очень попрошу, чтобы вы до нас дозвонились вот буквально через минут так 20.
1: Facem echipe, да? Se joacă pe echipe, Julienka, да? Și eu împreună cu... Да. Deci, vedem care echipă este mai rapidă, mai ingenioasă, cu intuiția mai bună. Săptămâna trecută, Julienka a câștigat, un singur cuvânt a avut în plus, dar a avut și un scor bun. 30 de secunde, explicăm cât mai... 30 de secunde?
0: Nu, mă, nu ne putei minea,
1: un minut. Un minut, da, da.
0: Один минут. Я сказала один минут.
1: Один минут.
0: Один минут. Один час.
1: Один минут, и вы уже выиграли.
0: Одна минута у нас на кону, и 30 секунд это совсем...
1: Ну и корректно, один минут?
0: Одна минута.
1: Одна минута, и вы кэштегатори.
0: Один минут, это был мем такой очень известный, наверное, абсолютно все, кто...
1: Один час, один минут.
0: Да, да, кто часто сидит в ТикТоке, я уверена, вам встречался этот мем, поэтому я думаю, вы поняли сарказм, который прозвучал в эфире. Конечно, правильно, одна минута, и одна минута будет у вас для того, чтобы с нами сыграть в Максим Дентрей Кувинти.

0: Шаланарь and Абрамцова.
1: Но я готова.
2: Хай.
1: Да, первый раунд, Виктор, все верно, ты говоришь. Давай начнем, потому что я с удовольствием сыграю с кем-то из вас. Дозвонитесь до нашей студии, давайте покажем наилучший результат. Может, даже поставим новый рекорд, потому что в прошлый раз мы с Саней неожиданно, но максимально уверенно поставили 8 слов. Рекорд 8 слов за одну минуту. Да, Виктор, за одну минуту?
2: Да, într-un minut. Eu îmi pregătesc tabelul. Ca să notăm scorurile noi ce vor apărea pe parcursul jocului de astăzi. Deci facem pe echipe. Care echipă câștigă astăzi? Echipa Julencăi sau echipa mea? Sunt mobilizat, sunt pregătit să vă explic bine.
1: Я тоже готова. Дайте мне только нашу золотую, ну, не золотую, а волшебную коробочку. А у нас, кстати, и первая линия, и вторая линия занята. Кто-то из вас сейчас попадет в наш эфир и сыграет с кем-то из нас.
2: Да, cuvinte sunt suficient de multe, asta este bine.
1: Я
2: не
1: пока...
2: Знаю, как умпле кутия с такой.
1: Сама по себе.
2: Да, да, да, да. Но это и bine, că suntem pregătiți pentru jocuri. Hai să vedem cine e cu noi.
1: Доброе утро. Доброе утречко. Кто с нами на линии?
2: Алло. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Буне, буне, чине е ку ной?
3: Ростислав.
2: Ростислав, де унде не асколц?
3: Минчинау.
2: Аша, алеге, ку чине жочи?
3: Ку екипа та.
2: Ку екипа мя.
1: Ча фрумос, вай.
2: Кутия напой, Жуленка, ту крейдай, ка кяр аша е.
1: Я была уже почти готова, но Ростислав... Решил, что не тут-то было. Все пойдет по его плану. И я, в принципе, только рада, потому что я держу за вас кулачки. Ребята, покажите класс, поставьте рекорд, и я буду счастлива.
2: Ешь прегатит, Ростислав.
3: Спасибо,
2: три регулиле. Deci eu am foițe cu unele cuvinte în fața mea, extract câte unu și încerc să ți le explic prin alte trei cuvinte. Îmi zici ce e scris pe foița mea.
3: Bine.
2: Da? 3, 2, 1, go! Primul cuvânt e rugăciune importantă biserică.
3: Tatăl nostru.
2: Liturghie, mergem mai departe. Buricul este pe...
3: Pe pânce, pe burtă. Burtă.
2: Da, da, da, mergem mai departe, așa. Muzică, DJ, compoziții.
3: Orchestră.
2: Orchestră, DJ set, mai departe mergem. Parte ridicată, pământ.
3: Umflătură.
2: Umflătură, punte. Următoarea frază. Persoană foarte bogată.
3: Boier.
2: Magnat, mai departe. Telefon 6310. Denumirea.
3: Nu știu, nu
2: știu. Hai, hai,
1: так, у меня теперь только один вопрос. Из какого?
2: Юля, stai un pic. Din cutie am luat cuvintele.
1: Da,
2: deci telefon 6310.
1: Da, я знаю ответ.
2: Nokia, da, este două cuvinte. E burta și Nokia, punte, magnat, DJ set și liturghia, nu a mers, tatăl nostru. Ok, Rostislav, am calculat două cuvinte. Îți mulțumesc frumos. Bună,
1: плюс, плюс 2 балла в вашу копилочку, в копилочку команды Виктора. Я дождусь следующего звоночка и буду надеяться, что сыграет все же со мной. Да, время у нас достаточно. Я даже надеюсь на то, что мы сыграем еще по одному раунду, как минимум.
2: Эхум, Маша, что с этим темпле?
1: Так, посмотрим, кто на линии. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Не осачи, не икуной.
4: Александр.
2: Александр, де унда не аскульц?
4: Din mașină, ești, sunt pe drum.
2: Ești în Republica Moldova?
4: Da, da, da, sigur.
2: În ce localitate?
4: Of, ies din oraș înspre Vatra.
2: Aha, a, Chișinău. Ok, pregătim da. Minutul, cu cine joci?
4: Hai cu Iulia.
2: Cu Iulia.
1: Hai cu Iulia,
2: este,
1: să fie.
2: Am pregătit așa. Fundalul.
1: Ia, gătova.
4: Я тоже.
2: Да, а, как,
1: играем, давай сразу, ну, так, чтобы определиться, на каком языке ты желаешь играть?
4: На русском.
1: Давай, хорошо, поехали.
2: 3, 2, 1, go!
1: Хлеб, сыр, колбаса.
4: Бутерброд.
1: Да. Кафе, деньги, спасибо.
4: Чаевые.
1: Да. Обувь длинные завязывать.
4: Женская обувь, паспорт.
1: Нет, шнурки были.
4: Шнурки.
1: Десерт турецкий, сладкий. Пахлава была. Пахлава. Поехали. Пляж, солнце, защита.
4: СПФ. Крем.
1: Да, молодец. Дальше. Море, бассейн, круг.
4: Спасательный круг.
1: Спасательный, Желез. Спасательный, правильно. Поехали дальше. Не хочет делиться.
4: Жадина.
1: Да, молодец. Вода, развлечение, длинный.
4: Бассейн.
1: Нет, не надо банан, было спешить. Банан был, банан. Ну, банан. Знаешь, на воде обычно там море, развлечение. Такой длинный банан. Это могло быть.
2: Да, скоро есть бун.
1: Да.
2: Алекс, на дименяца аста, ай, чинч кувинте.
1: Вау. Шагалага. Шагалага. Супер.
2: Бине.
4: Ты не огорчайся, ты знаешь, ну все впереди.
1: Но это было хорошо. Мы могли, конечно, сделать плюс два слова, потому что...
4: Шнурками немножко.
1: Шнурки и пахлава тоже.
2: Элаков, жрету яракеру шур.
1: Да. Но спасибо тебе за игру, это было замечательно. Спасибо.
4: Спасибо вам, ребят. Хорошего дня.
2: Озибуна.
1: Ну, я рада. Пять слов. Это все-таки больше, чем два, как никогда.
2: И так умственно мать не спомини.
1: А что? Имею полное право. Все-таки у нас соревнования, как-никак.
2: А сейчас дети шестоцы я. Имею полное право. Вин на радио, имею полное право. Мерг на ТВ, имею полное право. Да, кумса, ну да, я ам
1: дрептур. Да, сигур, Виктор. Sigur că ai, noi
2: exemplu,
1: trăim într-o țară democratică, ai toate drepturile. Vrei o

0: Пьерей
1: на рекорде.
2: Да, e clar că cine sună acum primul va face alegerea cu cine din prezentatori să joace. Al doilea deja, ce e ce rămâne? Am impresia că miroase de la mine a rămas, dar...
3: Ну, почему? Ты знаешь, если сейчас кто-то дозвонится до нас, выберет тебя, с тобой поиграет, и вы как минимум три слова отгадаете, то мы сравняем счет.
2: Да, adică în prima rundă, prima rundă a fost câștigată de Iulia. Runda numărul 2 poate fi câștigată de mine și astfel să câștigăm ambii, da? Sau să fim la egalitate.
3: Ну, посмотрим, как сложится ситуация. Для начала давай услышим, кто с нами на линии. Доброе Алло. Утро.
2: Алло.
4: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. E semnalul cam slab la, la telefon și vă auzim mai în depărtare.
4: Bună dimineața.
2: Acum e mai în ordine. S-a rezolvat. Cine e cu noi?
4: Vadim.
2: Vadim, de unde ne asculți?
4: În Chișinău.
2: Cu cine joci?
4: Adică tine, Victor.
3: Ah, frumos. Bravo, bravo, Vadim. Așa să fie, poate, într-adevăr.
2: Am emoții.
3: Vă surâi de norocul și faceți un scor bun. Minim de 3 cuvinte ca să egalăm scorul cu Victor. Ar fi minunat, mi-aș dori acest lucru. Pentru că următorul apel să fie cumva decisiv.
2: Ești gata, Vadim?
4: Da, sunt gata.
2: Eu pregătesc minutul, dar ne concentrăm bine. Runda trebuie să fie câștigată. Ești șansa mea de câștig.
4: Ok.
2: 3, 2, 1, începe jocul chiar acum. Policandru, miros, fum.
4: Pas.
2: Tămâie. Următoarea. Banii se adună în...
4: Capilcă, acum.
2: În buget. Mai departe. Mărunțiș, metal.
4: Danuț.
2: Da, mai departe mergem. Sinonim la răceală.
4: Gripă.
2: Gripă, viroză. Următorul... Doamne. Așa, preot, poală, secrete.
3: Hai că e bun.
2: Hai! Hai! Deci secrete, preot, poală.
3: Gândește-te bine pentru că e foarte simplu.
2: E simplu.
3: E simplu. Nu, să nu pierdeți punctul.
4: Am vine pe limbă, dar sincer.
2: Hai, noi așteptăm. Noi așteptăm. Deci ăsta e, trebuie să fie punctul numărul 2. Noi așteptăm. Deci preot, secrete, poală.
4: Rugăciunea.
3: Жалко, что вы не увидели в реакцию Виктора.
2: Споведание.
3: Споведание, апос. Исповедь, да? Когда идешь и исповедуешься.
2: Мерси фрумос, Вадим, сай о зипуне. Па-па.
3: Dar apoi...
2: Iulia, dar eu am tras cu ochii și mi-a venit un cuvânt bulgur.
3: Da?
2: Eu am citit bulgar, bulgăr.
3: Bulgur.
2: Bulgur. Explică bulgurul.
3: E...
2: e caligrafia ta.
3: Da, e caligrafia mea. Știu, știu, eu am scris cuvântul ăsta. Păi, e o crupă.
2: Așa.
3: Explică-mi
2: bulgurul în trei cuvinte.
3: Я бы так сказала.
2: Da.
3: Крупа.
2: Da.
3: Столица София.
2: Че?
3: Болгария, булгур. Ну, не знаю, у меня бы такая ассоциация была. Мне даже интересно, если бы кто-то отгадал. Вот не надо было говорить. Отгадал бы кто-то явно.
2: Алло, буна дименяца. Алло. Линия номер 2, е куной?
4: Алло, да, добра.
3: О, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Кто на линии? Кто с нами?
4: Николай.
3: Николай, с кем будешь играть?
4: С тобой.
3: Давай, отлично. Мы прям сегодня идеально поделились.
2: Un singur cuvânt am, да.
3: Ну, кстати, ты знаешь, а? Многие слова, которые ты объяснял, ты хорошо объяснял.
2: Да, мы, да.
3: Да, просто... Булгур. Просто твой напарник...
2: Я могу сказать, что я пердут 5 секунды ла булгуру. Стой, 10 секунд. Ну,
3: Николай, вот скажи, пожалуйста, если бы я тебе объясняла слово булгур, я бы сказала крупа, а потом бы сказала столица София. Ты бы понял, что это булгур?
4: Я бы слово такое даже не назвал.
2: Повти, моя
3: бабушка. Ну ладно, ну тоже.
2: Тата, видите, что не имею мемкат кувинте din astea, а мая вот вдруг ктева. А мая вот вдруг ктева, я аша, лям пус напой аколо, о са ле експлиш ту. Гата, пригатит, Николай?
4: Да, готов, Юлия.
2: 3, 2, 1.
3: Я готова.
2: Go.
3: Дом строит из...
4: кирпич.
3: Молодец, поехали дальше. Море, продукт. Розовенькие.
4: Розовенькие. А, море.
3: Морепродукт. Морепродукты. Розовенькие.
4: Да. Крабы.
3: Креветки. Поехали дальше. Румыния. Город. Горы.
4: Карпаты.
3: Город.
4: Не вспомню.
3: Брашов. Денежная единица Турции.
4: Лиры.
3: Да, поехали дальше. Живот.
4: Пупок.
3: Нет, живот, неприятное ощущение.
4: Колики.
3: Да, колики, почти вздутие. Ну, колики, вздутие, в принципе, это на самом деле одно и то же.
2: Крис.
3: Там было вздутие, Виктор. Балонария, балонария. Ну ладно, хорошо, не засчитаем. Но лиру засчитаем. И кирпич засчитаем. Два слова, очень даже неплохо. Мы практически одинаково сыграли в этом раунде, Виктор.
2: В рейсу не туэла?
3: Да, почему бы и нет. Всем ставила мне. О! Шагалага! Классно, Николай, спасибо тебе большое за игру. Два слова, это замечательный результат.
2: Позибуне.
4: Да, хорошо.
2: Папа.
3: Ты жалуешься на меня, но я тут тоже видела пару слов, которые ты написал. Я твой почерк узнала. Но я уже забыла их. Я их бросила обратно, чтобы они попались тебе, Виктор, чтобы ты их объяснил.
2: Да. Юля, я кштигат астази в кунжок.
3: Да, все, больше не играем, да.
1: Реклама.
0: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
5: Și trează electricitatea уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
6: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertal TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
7: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
6: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
11: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
12: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
13: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
14: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Record Dance Radio. Reclama na Recorde.

0: să facem un apel la responsabilitate. Iată, Alexandru transmite o fotografie din Bălți, probabil e realizată acum câteva clipe în urmă. Trotuar dleacavos de la li, Bălți în paranteză. Un bătrânel pe bicicletă, dar merge dusă de coarne bicicleta pe drum. Deci, și alături, deci merge pe marginea trotuarului. E alături de trotuarul cumva.
1: Da.
0: Bun, aici mașini, spre exemplu, nu sunt, probabil și circulația este mai puțină cu mașini, dar oricum, dacă are și cineva la depășire, deja este mai periculos și asta exact. Deja e...
1: Uite, un mesaj foarte bun a scris Alexander Bilagurov. Вчера два подростка. Ситуация. Лет по 13 на велосипедах на красный цвет по зебре выехали прямо перед машиной. Благо реакция есть, я успел затормозить. Надо в школах детям проводить воспитательные занятия. Если родители не могут своим детям объяснить, на какой сигнал светофора надо переходить дорогу. И что нужно дорогу переходить пешком, а не на велосипеде или самокате. Да, именно за это занятие взялись мы с Виктором. Раз уж сейчас школьные каникулы, решили, что нужно проводить нам те самые воспитательные занятия, потому что, кстати, это и вправду тоже проблема. Очень часто я вижу ситуацию, когда, например, есть поворот, да, на зеленый сигнал светофора, и когда ты поворачиваешь на перекрестке, получается, что у других зеленый свет на зебре, да, то есть ты ждешь, но так как тебе нужно закончить маневр, ты имеешь право дождаться, пока все пешеходы пройдут через зебру, и ты можешь продолжить свой путь.
0: Да.
1: Так вот, очень часто случается такая ситуация, что в этот момент, когда ты собираешься продолжить свой путь, вроде ты всех пропустил, зебра пустая, появляется один, который с горки, свысока видит, что зеленый свет, или даже бывает такое, что он начинает мигать уже, и он просто на большой скорости проезжает на самокате или на велосипеде, просто пролетает эту зебру, и это тоже, я считаю, очень опасная ситуация, потому что мы, водители, не можем за одну секунду заметить того же велосипедиста или человека на самокате, который едет, летит с какой-то определенной скоростью. Я не знаю точно, какая скорость у самоката, какую скорость примерно может развить самокат.
0: Аре-аре, поте фаче ши витеза де 50-60
1: км/ч. Мне кажется, где-то 20-30 км в час точно развивает, если он, например, вот с горки. Вот эта ситуация очень часто происходит на Рыжкановке, перекресток бульвар Домосковича, Мирон Костин. Вот это очень частый перекресток, где я вижу схожие ситуации, где как минимум раз в месяц я вижу, как какой-то велосипедист или человек на самокате там валяется, потому что его зацепили или потому что он проезжал,
0: да,
1: а не шел.
0: Да, я по бичиклета сау тротинета, ну, это третья страда, де куарне.
1: Да, совершенно верно. И есть такой...
0: сау де гидон.
1: Да, есть такая ситуация, что и вправду бывает, что полиция штрафует, да, нас, водителей, за то, что мы не пропустили пешехода, да, он только-только наступил на зебру, это частая ситуация.
0: Интервьюгуар аменда.
1: Совершенно верно, но почему не ставят штрафы?

0: Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Гол! Победа на твоей стороне. Всему. Первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
5: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

0: Sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
3: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

Испания, la фель де ла Виорел. Что же за программа приветов называется «Диалог» по ТикТок Аквариус. С 3 до 5 с понедельника по пятницу. Салют Дану! Bună, Adrian, bine ai revenit, Nadiușa, în chat, salut din Franța, devoșca

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Jack Genius.

ты Аполло. Раньше все было блин хуже, как стал так. Я вам труд и насушать удар в удар на стомах. Вам порниться ты, упавши на мою плеска контри.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Райский. Рекорд Клаб. Вы находитесь на территории Рекорд Клаб.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.